0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
2: Шесть часов, одна минута.

0: 6:26. Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Третью неделю в хит-параде.

0: ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildiciema Mājas». Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте «Pilar LV».

0: 49 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу Гаража ЛВ.

0: далее.
1: Next.
0: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецин АВТ.
2: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
3: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Сегодня в финансовых новостях о важных изменениях в наших кошельках и медийном пространстве. В силу вступили поправки к закону о защите прав потребителей, отменяющие запрет на рекламу потребительских кредитов. Что это значит? Кредиторы снова могут показывать предложения в СМИ, но для потребителей наступает эра ответственного информирования. Закон строго определяет: в рекламе не менее 10% объема должно быть отведено под предупреждение. Предупреждаем, заем денег стоит денег. Также запрещено призывать брать в долг необдуманно, предлагать кредиты лицам с плохой историей или рекламировать займы до 30 дней. Договоры разрешено заключать только с 8 утра до 9 вечера. Короче говоря, рынок снова открыт, но правила требуют полной прозрачности и бдительности как кредитора, так и самого заемщика.
0: Финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: марши! ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Deichmann, CCC, Gavi, Dania, NS King и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:12.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next.
1: Skaba.
2: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
2: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
3: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un autobus tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
0: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: 11:47.
1: Ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
2: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро. Минибанк
1: LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража LV.
4: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
2: 12 часов 10 минут.
3: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, minibank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 LV Plus до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Septembra išpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Твои любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. 220 LV Plus участникам. На мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
6: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
7: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
8: Витамин D с железом?
7: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
8: Ферофимин. Надо попробовать.
7: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
9: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Новый iPhone 18 Pro уже доступен в 220 LV. Цены от 1499 евро. Заходи в 220 LV уже сейчас.

0: «Правда или миф» вместе со стоматологической клиникой «Адента». Утверждение. Если десны кровоточат, лучше не чистить зубы в этом месте. Это миф. Кровоточивость десен часто является признаком воспаления, поэтому тщательное удаление зубного налета здесь особенно важно. Отказываться от чистки кровоточащего участка нельзя. Однако, если кровоточивость сохраняется, необходима консультация стоматолога или гигиениста для выяснения ее причины. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой «Адента». Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. «Адента» – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. «Адента.лв» – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.
1: Третью неделю в хит-параде.

0: minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, Karums. Kašim zīmolēm kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
8: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: что ты услышишь дальше. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
1: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Термобронкс Цитрус Иммуно?
2: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96,2.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Топ-топ! Рига Плаза приглашает подобрать новую обувь. Ждем в магазинах Дайхман, ЦЦЦ, Гави, Дания, НС Кинг и других. Столько обуви, что ты обязательно найдешь свою. Рига Плаза.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: 2 часа 29 минут.
1: А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
2: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: далее.
1: Next.
2: Такие девушки, как тёстки, что светят в небе до утра. Одну из них не
0: тот. Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kilograms 59 centi. Rimi.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas zinātnieku nakti Latvijas universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
10: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
11: Попробуй наемку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
10: Thermabronx Citrus Immuno?
11: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
10: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
12: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
13: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
14: Limpo!

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: дальше.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет. Витамин D с железом? Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета. Ферофимин. Надо попробовать. Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Es Milutu Skalderu, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR.FM представляет
6: EHR Plus. Рига 96,2.
5: Только хиты.
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 15 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем день фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: что ты услышишь дальше. Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с Iltum Suknis LV.
1: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvija! lff.lv/biļetes.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
5: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 51 минута.
1: Ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
2: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк. Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро. Минибанк
1: LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража LV.
3: На покрышке отличные

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: что ты услышишь дальше.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Ну там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Эу, чао, вецит! Ко тад сабиес? Тас тунелис бий ка мургс. Рули руц, ауто дребей. Ес тома не издивош. Аткал ту тур чакрейес. Бет ес грибей виньем дот мотру еспею.
8: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
9: Washcar. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU LV!
12: Limpo!

часа 30 минут. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Знаете ли вы, что одной из причин ухудшения слуха может быть атеросклероз? Это заболевание, которое чаще всего встречается у людей от 20 до 40 лет, особенно у женщин. Хорошая новость! Атеросклероз успешно лечится хирургическим путем. Интересные факты о здоровье вместе с клиникой Headline. Headline – первая специализированная частная лор-клиника в Латвии. Уже 17 лет опытные лор-врачи клиники Headline проводят диагностику и лечение, используя современные методы и подбирая индивидуальный подход к каждому пациенту. Частная клиника Headline в Риге на Каунцема 98. Код лечебного учреждения 01000 1054.

0: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам за заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей, за напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств и, самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Garums. Kažiem zīmolēm kopīgs. Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с картой «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» – особенно вкусно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с «Репу Гаража ЛВ».
2: Шиномонтаж и торговля. «Репу Гаража ЛВ».

0: предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объема 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
1: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет. Витамин D с железом? Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета. Сферафимин. Надо попробовать. Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя. Рига Плаза. ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и классного настроения вместе с ЭХР Плюс. С вами я, Катя Ерофеева, и это наш ежедневный чарт ТОП 5, где собираются лучшие треки дня. Будем слушать ваших фаворитов, ну а именно тех, за кого вы к этому часу отдали больше всего своих голосов. Поехали! На пятой строчке Лирик. Аутентичная.

0: ХР Плюс.
1: ТОП-5.
0: Вы слушаете ТОП-5 на ХР Плюс и спасибо за компанию. Позади оставляем Лободу с треком «О ней». Певица поделилась личным. Она написала, что с виду она словно кремень, но внутри нее живет маленький, порой совсем беззащитный ребенок, жаждущий эмоций, любви и заботы. Ну а творчество – это место силы, где Лобода собирает себя заново, светится от счастья, когда получается красота и синергия. Ну что ж, спасибо Лободе за то, что она выбрала музыку своим главным творческим воплощением. Четвертая строчка на этом позади. Ну а далее будет группа Айова с треком «Мы».

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
2: ЭХР Плюс.
3: ТОП-5.
2: Только что с нами в ТОП-5 была Нола с треком «В колонках», и это вторая строчка. А далее с первой мы услышим Люсю Чеботину, которая готова нас удивить уже в ближайшую пятницу. У нее выйдет совместная работа с группой «Ленинград». Очень ждем новинку и предвкушаем суперхит. Ну а сейчас слушаем «Мотив преступления», ведь это первая строчка в ТОП-5 и лидер вашего голосования в мобильном приложении «ЭХР». Встречаем лучшую Люсю Чеботину. Ну а я, Катя Ерофеева, и вот здесь попрощаюсь с вами до завтра. Всем удачи и пока.
4: Номер 1.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Ознакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
7: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Есть вещи, которые не требуют объяснений. Они говорят сами за себя. Audi Q5. Теперь модели SUV и Sportback по эксклюзивному предложению от 39 950 евро. Автомобили доступны сразу или с быстрой доставкой. Запишись на тест-драйв и выбери свой Audi Q5. Узнай больше на Audi LV.
10: Бизнеса ик вейнс вэлэс из аугсми. Бэт ка то панакт? Он отбилда ир ар дросми. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 5:36. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Утверждение. Увеличенные аденоиды могут влиять на формирование прикуса у ребенка. Это правда. Если увеличенные аденоиды долгое время затрудняют носовое дыхание, ребенок может перейти преимущественно на ротовое дыхание. Длительное ротовое дыхание может стать одним из факторов, влияющих на развитие челюстей, лицевого скелета и формирование прикуса. Правда или миф вместе со стоматологической клиникой Адента. Здоровые зубы – основа хорошего самочувствия. Адента – стоматологическая клиника, где опыт профессиональных специалистов и современные технологии сочетаются с индивидуальным подходом. Adenta.lv – здоровая улыбка из поколения в поколение. Код медицинского учреждения 01000843.
1: Плюс. Только хиты. Номер один этой недели.

0: 51 минута. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Эхо Р Плюс.
3: Только

0: Лучших хитов недели по версии YouTube.
1: Номер 20
0: опускается на одно место.

0: ну как дышать? Покраснеет рот, потерпи еще, а смысл ждать?
1: YouTube ТОП-20. Номер 10.
2: Поднимается на 2.

0: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu Atbalsta EHR mediju grupa.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Внимание! Те, кто за рулем. Не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Бизнеса ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
11: Лимпо!

0: отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.
2: Лучших хитов недели по версии YouTube.
0: Номер 5.
2: Место сохраняет.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй наимку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Термобронкс Цитрус Иммуно?
2: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Встречая Международный день фармацевта 25 сентября, хотим сказать искреннее спасибо всем фармацевтам. За заботу, за ответственность, за знания. Спасибо за умение прочитать даже самые таинственные почерки врачей. За напоминание прочитать инструкцию по применению лекарств. И самое главное, за магическую способность понять, что именно мы ищем, когда название препарата вылетело из головы. Празднуем День фармацевта вместе с ингаляционными растворами МТЭКО.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Лучших хитов недели по версии YouTube.
9: Номер 2.
8: Поднимается на 2 места.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: 7:18.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

пятницу пульт в руках Густавита и диджей Стоцка. Горячие ритмы и свежие треки зададут темп с первой минуты. В субботу на сцене сразу четверо. Бумбасо Бразерс, диджей Пластик и Арман Авейру. Больше имен, больше энергии, больше поводов танцевать. Ночной клуб Coyote Fly, Экспорта 1А.

сильно разыгралась паранойя. Мы рядом, но далеко, как будто мы герои фильмов Нолана. Моя реальность и твоя реальность неизлечимо сломана. Минута без тебя, как будто месяц. Без тебя мне вырвали кусок, и я как будто месяц. Уходи, но оставайся музой моих грустных песен этих.

копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем не важно. Мой абонентский молчит. Абонент